0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Модерна звездку. Пора просилать.